0: FM Contemporánea. Canciones de tu vida.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».